0: Μέλο.
1: Добрый вечер, добрый вечер, мои дрозды. Вита вас, Skytech. Запрашиваем на 93-й отчинок. This is Skytech. В этом тигодню дуже новой музыки, как звикле. Новые треки от Masano, Lucas and Steve, Sidepiece и wiele więcej. А на початок тайемниче ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.